0: вмешательстве в так называемые президентские выборы в Приднестровском регионе, которые должны пройти в конце года. Он заявил, что приднестровский режим нарушает права человека, напомнив о случаях молодого человека, незаконно удерживаемого в регионе за отказ становиться пушечным мясом для сепаратистов. Гроссу также отметил, что Россия испытывает нехватку людей, поэтому упрощает получение российского гражданства для жителей левобережья Днестра. По его словам, большинство жителей региона уже имеют молдавские документы, а часть также румынские, болгарские или российские паспорта. Напомню, 15 мая Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям Приднестровского региона. В Кишинев считают, что это попытка давления со стороны Кремля и способ пополнения российских войск. Народное собрание в Камратине представило властям Кишинев финальный документ, который мог бы разблокировать процесс организации выборов в законодательный орган региона, хотя обязалось сделать это еще на прошлой неделе, заявил председатель парламента Игорь Гроссу. По его словам, ранее, 11 мая, представители Камрата обещали в течение нескольких дней представить проект с согласованными изменениями. Гроссу отметил, что в случае достижения договоренности между Кишинев и Камратом выборы в Гагаузии могут состояться до конца текущего года. Речь идет о поправках, касающихся избирательных процедур в автономии, формировании проверка комиссий, верификация кандидатов, списки избирателей, финансирование кампаний. После согласования документ должен быть рассмотрен парламентом и ЦИКом. В армии Молдовы зафиксированы новые случаи насилия. Два солдата срочной службы были госпитализированы после того, как предположительно подверглись избиению со стороны сослуживцев в двух отдельных инцидентах. Первый случай произошел на прошлой неделе, второй во вторник. Министерство обороны не раскрывает, в каких именно воинских частях это произошло, однако сообщает, что военная полиция начала расследование, а материалы переданы прокуратуре. Пострадавшие солдаты находятся в больнице, их состояние не тяжелое. Это уже второй серьезный инцидент в армейских казармах за последний месяц. 10 мая в Кахул в воинской части погиб 16-летний подросток после случайного выстрела военнослужащего по контракту. Еще один солдат был ранен. Оппозиция потребовала отставки министра обороны, однако он заявил, что останется в должности до завершения расследования. 28-летний житель Бубуеч, приговоренный к 7 годам лишения свободы за торговлю наркотиками после задержания в Стаучень при перевозке запрещенных веществ. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, мужчина забрал наркотики и планировал доставить их в Бубуеч, где хранил, фасовал и готовил к продаже в Кишинев и других населенных пунктах. Сбыт осуществлялся через Телеграм. Покупатели получали инструкции по оплате и координаты тайников с дозами. В ходе обысков у обвиняемого изъяли около 800 граммов наркотиков различных видов. В Молдове в 2025 году десятки несовершеннолетних девочек стали матерями, а общее число подростковых родов остается высоким. По данным специалистов, в прошлом году матерями стали около 1300-1400 подростков. Из них в 30-40 случаях речь шла о девочках младше 15 лет. Хотя этот показатель ниже, чем 10 лет назад, проблема остается серьезной. Медики отмечают, что в большинстве случаев подростковая беременность связана с насилием или давлением со стороны взрослых. Ранняя беременность несет риски для здоровья и часто приводит к прерыванию обучения и социальной изоляции. Врачи и специалисты призывают усиливать половое просвещение и профилактику среди молодежи. Национальный центр по борьбе с коррупцией станет главным учреждением, ответственным за расследование мошенничества, затрагивающих внешние фонды и средства бюджета Европейского Союза. Законопроект, одобренный парламентом в первом чтении, также предусматривает введение третьей должности заместителя директора НЦБК, а также возможность для директора учреждения занимать второй мандат. По словам министра юстиции Владислава Кужухари, эта мера направлена на повышение эффективности и прозрачности управления средствами, включая европейские фонды. Антикоррупционная прокуратура будет координировать уголовное преследование по делам, расследуемым НЦБК, и сосредоточиться на делах о коррупции высокого уровня, касающихся высокопоставленных должностных лиц. И о погоде. В Молдове действует желтый код метеоопасности из-за атмосферной нестабильности и гроз. На всей территории страны ожидаются кратковременные дожди с грозами. Местами возможны сильные ливни, а также град и шквалистое усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду. Ветер будет северо-восточным, умеренно, местами порывистым. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов, со знаком плюс, днем от 21 до 26 градусов тепла. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Ascultați Radio Moldova.

0: Un stat mic are nevoie de o politică externă activă și inteligentă. Republica Moldova este parte a unui context regional complicat, iar deseori deciziile de politică externă afectează viața fiecăruia dintre noi. Discutăm și analizăm cele mai importante evenimente, reforme și procese ce vizează politica externă și de securitate a Republicii Moldova. Explicăm pe înțelesul tuturor activitatea Republicii Moldova pe plan internațional, aici, la Radio Moldova. Mihai Mogâldea te invită în fiecare vineri, începând cu ora 17:10, la Paralela 47, locul Republicii Moldova pe harta lumii. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Правительство планирует увеличить зарплаты учителям с 1 сентября. Фермеры выступили против повышения до 20% НДС на сельхозпродукцию. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Швецию, где встречается с министрами иностранных дел стран НАТО. Рюта недоволен тем, что только 6-7 стран Европы активно покупают оружие у США для Украины. В Молдове вновь стихия. Объявлен желтый код метеоопасности в связи с проливными дождями, градом и шквалистым ветром. Подробности в выпуске. Зарплаты учителей будут повышены осенью. С 1 сентября учителя начнут получать повышенные зарплаты, причем, по словам министра образования Дана Перчун, значительно превышающие инфляцию. Министр пояснил, что новые повышения предусмотрены законом о зарплате, подготовленным властями, но точные цифры будут объявлены Минфином в ближайшее время. Это значительное повышение, превышающее инфляцию. Это будет хорошее повышение, но мы не можем сказать, что решаем проблему с зарплатами. Этот вопрос останется в повестке дня на ближайшее время, и мы продолжим прилагать усилия для улучшения ситуации, добавил чиновник. Он отметил, что повышение зарплаты учителей зависит от того, как развивается экономика и как расходуются госсредства. По статистике, зарплаты учителей впервые превысили средний показатель по экономике, говорит министр, хотя разница невелика. По его словам, молодой учитель в настоящее время получает 11-12 тысяч лев в месяц, а учитель с высшей дидактической степенью около 16 тысяч. Фермеры выступили против повышения до 20% НДС на сельхозпродукцию. По заявлению Ассоциации фермеров, министр финансов на встрече с представителями аграрных организаций вновь подтвердил позицию властей о повышении ставки НДС для сельхозпродукции. По мнению организации Форса Ферми Ерелор, повышение НДС может привести к расширению теневой экономики в аграрном секторе, ускоренному банкротству небольших фермеров, росту цен на часть агропродовольственных товаров для потребителей и увеличению бюджетных расходов на возврат НДС нескольким экспортерам, прежде всего крупным международным компаниям. Они потребовали от властей отказаться от этой идеи в предложенной министром финансов форуме. Ассоциация утверждает, что сейчас аграрный сектор находится в тяжелом положении, и многие фермеры могут не выдержать нового налогового эксперимента. В организации также обратили внимание, что во многих странах ЕС для агропродовольственной цепочки действует нулевая или сниженная ставка НДС, либо льготы применяются хотя бы к основным продуктам питания. По-прежнему твердо привержена европейскому пути и достижению конкретных результатов, которые смогут ощутить люди, заявила вице-премьер-министр по европейской интеграции Кристина Герасимова в Брюсселе на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос. Обсуждения были сосредоточены на реформах, развитии переговорного процесса о вступлении в Европейский Союз и приоритетах на предстоящий период. Герасимов также сообщила, что Марта Кос вскоре посетит Кишинев, где примет участие в форуме по привлечению инвестиций и укреплению экономического сотрудничества с ЕС. Форум откроют президент Майя Санду, премьер-министр Александру Мунтяну, а также Марта Кос. Мероприятие соберет международные компании, представители европейских институтов и финансовых организаций. В Молдове в этом году реорганизуют около 100 школ. Речь идет прежде всего о школах с небольшим числом учеников. Министр образования Дан Перчун заявил на журнал ТВ, что мера является сложной, но необходимой для сокращения различий между сельскими и городскими школами и обеспечение детям лучших условий для обучения. Он отметил, что сохранение слабооснащенных учебных заведений напрямую влияет на шансы детей получить конкурентоспособное образование. Чиновник также обратил внимание на значительную разницу между результатами учащихся из Кишинева и сельской местности. По его словам, реорганизация школ с малым количеством учеников является одним из решений для сокращения этого разрыва. Ливни и шквалистый ветер накануне принесли немалый ущерб многим населенным пунктам страны. Сотрудникам Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям пришлось убирать вырванные с корнем деревья и сломанные ветки, откачивать воду из подвалов и дворов и разблокировать транспортные средства. Работы по ликвидации последствий расчистки проезжей части от упавших деревьев проводились в районах Сорока, Дубесарь, Резина, а также в муниципе Кишинев. Кроме того, сотрудники ГИЧС выезжали на 3 частных подворья в городе Вулкане, штат Огагаузия, где в результате ливней скопилось большое количество воды. Еще 2 выезда потребовались для буксировки и разблокирования автотранспорта в селе Башерница района Резина. В грязи застрял автомобиль скорой медицинской помощи. Аналогичный инцидент был зарегистрирован в селе Александру Иоанн Кузе района Кагул, где легковой автомобиль застрял в реках воды. В выходные дни в Молдове снова подорожает топливо. Наре установила новые максимальные цены на топливо, которые будут действовать с 23 по 25 мая. Таким образом, бензин подорожает на 12 банов и будет стоить 31 лей 32 бана за литр, а дизтопливо подорожает на 11 банов и будет стоить 29 лей 17 банов за литр. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Швецию и встречается с министрами иностранных дел стран НАТО. Они обсудят виды поддержки США, от которых придется отказаться в Европе. Участники встречи обсуждают также, как Североатлантическому альянсу нарастить оборонное производство, поскольку война в Иране истощает запасы американских передовых вооружений. Переговоры проходят на фоне разногласий по поводу войны с Ираном и планов Вашингтона вывести около 5000 военнослужащих из Германии, сообщает Reuters. Перед встречей министров иностранных дел НАТО в Швеции Рубио заявил, что Трамп очень разочарован некоторыми союзниками, которые не разрешают использование американских военных баз, упомянув Испанию. Он также подчеркнул, что на саммите в Анкаре, который состоится в июле, будут обсуждать разочарование американского президента Дональда Трампа в отношении НАТО, цитирует его Guardian. Рюта недоволен тем, что только 6-7 стран Европы активно покупают оружие у США для Украины, пишет Eurointegration.com.ua. Генсек НАТО Марк Рюте хочет, чтобы государства Европы более пропорционально распределяли между собой расходы на закупку Украине американского оружия в рамках механизма Pearl, поскольку сейчас основной вклад вносят только 6-7 союзников. Об этом он заявил сегодня перед началом заседания министров иностранных дел НАТО в Швеции. Поток критически важного американского оборудования в Украину продолжается. Это включает жизненно важную противоракетную поддержку, в том числе для систем Patriot, оплаченную европейскими союзниками, известную программу Pearl. Это продолжается, европейцы платят за это, сказал Рюте. Поддержка Украины стала одной из тем обсуждения на встрече министров стран НАТО в Швеции, и Норвегия будет призывать увеличивать взносы в украинские оборонные возможности. На полях встречи также ожидается заседание Совета Украина-НАТО. В США одобрили возможную продажу Украине оборудования и услуг для зенитно-ракетного комплекса на сумму около 108 миллионов долларов, сообщает Digi24. По данным американского ведомства, ожидается, что эта сделка улучшит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам. Также было заявлено, что это не окажет негативного влияния на обороноспособность США и не изменит базовый военный баланс в регионе. Прошедшей ночью дроны поразили один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие ежегодно перерабатывает более 15 миллионов тонн нефти. Ночью дроны атаковали Ярославль. В Российской Федерации целью мог быть один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и анализ Осайнт аналитиков. Никаких официальных подтверждений из России о попадании в какое-либо предприятие региона не поступало. металла. На НПЗ нефтяного гиганта Венгрии МОЛ произошел взрыв и вспыхнул пожар. Один человек погиб, есть несколько тяжелораненых. Как сообщает РБК Украина, об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Взрыв произошел во время перезапуска предприятия. Пожар оперативно локализовали спасатели. И о погоде. Ожидаются ливни с грозами, местами град и порывистый ветер. Государственная гидрометеослужба объявила желтый уровень метеоопасности. Метеопредупреждение уже начало действовать сегодня с 14 часов и продлится до 23:00 вечера. В это время ожидаются дожди с грозами, местами ливни до 45 литров на квадратный метр, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду. А завтра также пасмурно, преимущественно дожди с грозами, ветер северо-запад. Западный, умеренный. Температура воздуха днем по стране составит плюс 21, плюс 26 градусов. В столице плюс 24 градуса. Ночью по стране плюс 11, плюс 16 градусов. В столице плюс 14 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Радио Молдова. Промо. Omul contemporan este asaltat de informații. Din multitudinea de evenimente și știri din fiecare zi, noi le selectăm săptămânal pe cele mai importante. Ascultă vineri de la ora 19:35 emisiunea Sinteza Săptămânii. Prima istorie a prezentului. Ascultați Radio Moldova. Zi de zi, la Radio Moldova, știrile zilei, opiniile tale și explicațiile experților.
2: Este ora 14:10, bine v-am regăsit în emisie directă la Zi de Zi, Veronica Scorpan sunt și în continuare aducem în atenția dumneavoastră subiecte din educație, comunitate și mediu. Vorbim despre fenomenul bullying-ului în școli, o problemă tot mai des semnalată de elevi și părinți care afectează siguranța emoțională și dezvoltarea copiilor. Tot în această oră descoperim cum robotica și tehnologiile moderne îi apropie pe tineri de inovație și de profesiile viitorului. Mergem apoi la Călăraș, unde un scoar renovat complet a devenit un adevărat punct de atracție pentru copii, tineri și familii. Rămâneți cu noi, urmează informații utile, reportaje și oameni care inspiră.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Из-за интенсивного потока пассажиров и большого количества транспортных средств работа на таможенном посту Лиущень на выезде из Республики Молдова продолжается на 8 полосах контроля, сообщает погранполиция. Для ускорения движения увеличено число сотрудников, задействованных в проверках. Власти рекомендуют путешественникам также использовать другие пункты пропуска – Лиова, Кахул, Костеж, Тискулень, чтобы избежать длительного ожидания. Вопрос приднестровского урегулирования обсудили в Вене вице-премьер по реинтеграции Валерию Кивери, дипломаты стран при ОБСЕ, включая ЕС, США, Германию, Румынию и Украину. Он подтвердил, что конфликт должен быть решен мирным путем при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Молдовы. Также обсуждался диалог Кишинева-Тирасполя и меры по реинтеграции. Особое внимание уделено созданию фонда конвергенции, который будет направлен на социальную поддержку и развитие обеих берегов Днестра, в том числе для уязвимых групп населения. Граждане Молдовы с румынским паспортом смогут получать пенсии с учетом официального стажа работы в США. Соглашение между Румынией и Соединенными Штатами в сфере социального обеспечения вступит в силу с 1 сентября. Документ позволит учитывать трудовой стаж, полученный в обеих странах при назначении пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. Каждое государство будет выплачивать свою часть пенсии за период работы на своей территории. Власти Румынии уточнили, что соглашение распространяется и на молдаван с румынским гражданством. С 25 мая при ввозе товаров в Евросоюз через молдо-румынскую границу вступят в силу новые таможенные правила. Они связаны с внедрением Румынии 6-го этапа новой компьютеризированной транзитной системы. Таможенная служба Молдовы предупреждает экономических агентов о необходимости обязательной подачи краткой декларации ввоза в европейскую систему HES2. Это требование будет действовать независимо от того, пересекает ли груз границу с транзитной декларацией или книжкой ТИР, оформленной в Молдове. Во избежание задержек на границе предпринимателям рекомендуют использовать режим общего транзита. В Пекине министр иностранных дел Молдовы Михай Пупшой обсудил с министром сельского хозяйства и сельских дел Китая Джан Чжу расширение молдо-китайского сотрудничества в сфере сельского хозяйства и торговли агропродовольственной продукцией. Стороны также говорили о расширении экспорта молдавской продукции на китайский рынок, включая фрукты, мед, масла и зерновые. Михай Пупшой подчеркнул, что Молдова заинтересована в укреплении позиций молдавских вин в Китае и предложил рассмотреть возможность снижения таможенных пошлин на их импорт. Кроме того, обсуждались возможности китайских онлайн-платформ для продвижения молдавских товаров и расширение их присутствия на рынке Китая. Ассоциация «Сила фермеров» выступила против повышения НДС на сельхозпродукцию с 8 до 20%. В организации заявляют, что это может привести к росту теневой экономики, банкротству хозяйств и подорожанию продукции. Фермеры напоминают, что ранее власти уже пытались повысить НДС в аграрном секторе, но позже отказались от этой меры. Также они отмечают, что в странах ЕС для фермеров действует пониженная или нулевая ставка налога. По их словам, сельское хозяйство без того находится в сложной ситуации из-за погодных условий и роста цен на топливо. Поэтому большинство производителей не смогут компенсировать увеличение налоговой нагрузки. Ассоциация также объявила о предупредительном протесте 27 мая у здания правительства, требуя отказаться от повышения НДС и пересмотреть политику поддержки аграриев. С сентября в Молдове повысят зарплаты учителям. Об этом заявил министр образования Дан Перчун, отметив, что рост будет выше уровня инфляции. Повышение предусмотрено новым законом об оплате труда, однако точные суммы позже представит Министерство финансов. По словам министра, увеличение зарплат будет ощутимым, но полностью проблему оплаты труда в системе образования это не решит. Власти обещают продолжить работу в этом направлении. Сейчас молодой учитель с надбавками получает около 11-12 тысяч леев, а педагог с высшей категории полной нагрузкой до 6.